0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Ну что, спешу успокоить, наверное, всех, кто уже слушает радиостанцию «Окей». Друзья мои, там, где прошла я, не упала ни одна звезда, не пострадала. И вообще там еще не видно низги, где я прошла, где я проехала. Добралась-таки сюда, до студии, для того, чтобы провести с вами ближайшие 3 часа. Вступая в новый день с радостью, энергией и хорошим настроением. Даря его всем, кто настроен на 106. Ну что, я календарь переверну, и вот 8 октября. С чем я вас, друзья, и поздравляю. Четверг на календаре. Чудесный день во всех смыслах. Ну, во-первых, больше половины недели позади. Ну, это как факт. Конечно же, октябрь продолжается, середина осени. Прекрасная пора. Погода шепчет. Кстати, о погоде. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня плюс 19 днем, сейчас плюс 4. Абсолютно безоблачно нам обещают синоптики, сегодня пройдет день. Будем наблюдать за голубым небушком. Сейчас я видела основание начала Луны. Да, она вот закончилась, и теперь как новолуние, что ли, что там, как это называется. Ну, в общем, конечно, красивая вот эта вот полоска такая, причем четко видно все это на безоблачном небе. Звездочки еще не погасли. Восход солнца состоится в 7:46. Слушайте, за неделю на 10 минут уменьшается, отодвигается, скажем, восход. Заход тоже стал еще ближе. Все ближе к нам, заход. Ну и восход, знаете ли, пока еще недалече. Поэтому всех приветствую. Я уверена, что все уже пробуждаются, потому что, ну, мы уже определились, что 7 утра это совсем даже не рано. Вот если бы 5 утра, вот это я понимаю. А 7 утра это уже все, это уже вполне. То есть, понимаете, организм уже готов рвать и метать и двигаться вперед. Меня зовут Елена Левитан, я дежурная по сегодняшнему утру. В ближайшие 3 часа с вами в этом часе, конечно же, народно-погодные приметы, астрологический прогноз, звездные подсказки, на что нам сегодня обращать внимание, как действовать, чем напротив сегодня не стоит заниматься. Ну, в общем, подготовлю вас как могу в этом часе. Ну, а сопровождать, конечно же, в большей степени и большую работу за меня сделает музыка. Ее величество музыка, которая поднимает настроение, расслабляет, иногда заставляет грустить, иногда смеяться, плакать. Ну, в общем, в ней переплетены все эмоции. Потому она и будет вечной. Так, 7:05, и мы можем послушать потрясающую песню Хелены Папаризу. Песню, которую вы больше знаете в исполнении Филиппа Киркорова. Ну, он еще тот чудак, который умудряется. Ну, кстати, надо отдать должное. Он ведь не выбирает плохое, он выбирает интересное. И потом это своим божественным голосом, как думает, перепевает. Ну, мне кажется, оригинал ничуть не хуже. И вот это вот «Я за тебя свою жизнь отдам». Дам не Колым, жизнь. Тут гораздо ставки выше. По-моему, она прекрасна. Греческая певица Хелена Паризу в нашей музыкальной программе прямо сейчас продолжает эфир.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

Правда, есть какое-то волшебство в этой композиции. Это ONT и Magic K. Волшебный ключик, будем считать, есть у нас в руках. И сейчас мы им откроем дверцу в народно-погодные приметы, которые нам расскажут, в свою очередь, что же нам ждать в ближайшее время. А может быть, и не самое ближайшее, потому что иногда, да, там прогноз даже есть на следующий сезон, весенний, в противоположность осеннему. 7.19 в стране. Доброе утро всем, кто настроен на волну радиостанции «Окей». Ну что, сегодня 8 октября, четверг, и вот что прям черным по белому написано. Если ночью выпал снег, зима наступит 21 ноября. Ну, если бы сегодня ночью выпал снег, я бы сказала, что зима уже наступила. Но вот так считается нашими предками. Ясная погода в этот день. Такими же будут 3 следующих недели. С чем я вас и поздравляю, потому что по прогнозам синоптиков у нас сегодня абсолютно безоблачный день, да еще и плюс 19. Таков градус сегодняшнего дня. Это, по-моему, великолепно. Кстати, вот с 7 до 8 всегда температура понижается на градус, заметили, да? Если вот в 7 утра еще плюс 4, то вот ближе к 8 будет плюс 3. Такое легкое понижение. Но это, по-моему, на протяжении всего года, независимо от сезона. Теперь, что касается ветров. Ветров! Северный ветер к холодной зиме. Так, смотрим, какой у нас сегодня ветер. У нас нет. У нас сегодня ветер западный. И это означает, что зима будет снежной. Ну, не знаю, радоваться или не радоваться. По-моему, природе это хорошо. А вот южный ветер бы нам гарантировал теплую зиму. Ну, снежная и, возможно, и не северная, значит, не холодная, значит, умеренная. Умеренная снежная зима вполне. Специально вылетела просто пулей на улицу для того, чтобы, преодолев, я не знаю, сколько там, 23 ступеньки, туда и обратно, значит, уже 46. Ага. Значит, вылетела посмотреть, что там с березой. Брежет рассвет. Это такое волшебство, это такое чудо. И посмотрел на березу. Одинокая ветка березы стоит напротив входа в наше помещение. И посмотрел. Да, макушка уже такая желтоватая, но листьев на ней. То есть, собственно говоря, такое ощущение, что она и вообще не собирается их сбрасывать. Так вот, береза, если еще не облетела, то снег будет запоздалый. Ха! Вот видите, зима будет, значит, не холодная, снежная, но снег будет запоздалый. Ну, значит, там буквально недельку полежит, и все и закончится. Не знаю, почему приписано ко всем приметам на сегодняшний день девушка или незамужняя женщина в этот день, если разбила зеркало, скоро выйдет замуж. Девочки, только не надо бить зеркала, я вам сразу говорю. Не надо. Потому что в большей степени мы верим в совершенно другую примету. Ну, мы верим. Я верю. Вы можете не верить. Ну, в общем, вот как-то так. По-моему, прекрасно. Вот это как-то конкретно. Вот что значит сегодня день особенный, необычный. Все прям вот понятно. Зима будет снежной, не холодной. И снег еще и будет запоздалый. И судя по тому, что сегодня тепло, ближайшие 3 недели, да, я вам не гарантирую, что дождика не будет. Но, тем не менее, нам, по приметам, светит еще 3 недели хорошей погоды. И это прекрасно. А, в принципе, что, октябрь? Да, где-то возможно. Кстати, в Актобе уже был снег. Как-то вот он там выпал на днях. Люди уже лицезрели. Нам тоже его обещали. Может быть, где-то за городом. Да, я знаю, за городом даже было легкое обледенение на машинах. Вот, но в городе, конечно, в городе... А за городом зима-зима, а в городе не зима. И это прекрасно. Всем, кто проснулся, ну кто уже улыбнулся, кто уже едет в школу, кто везет детей в садики, кто-то, может быть, уже и на работу, если издалека. Итак, друзья мои, улыбаемся и радуемся. Намедни прочла заметку очередного какого-то там психоаналитика, психолога, ну, не знаю, там много всего этого, я не знаю, как всех перебирать, все вот эти вот звания, который сказал вдруг, желал увидеть чудо. И, собственно говоря, советует всем просто. Вот хотите чудо? Ну, так просто скажите, хочу чудо. А дальше нужно смотреть на все происходящее широко открытыми глазами, открытым сердцем, открытыми ушами. И тогда это чудо явится.
Ну, вы какой, конечно, конечно, вы же сразу хотите, чтобы вам на дороге попался чемодан с миллионом долларов или еще чего-то. Нет, чудо оно в другом. Но это чудо помогает нам видеть мир совершенно в других красках и с другим настроением. А моя задача – держать это позитивное настроение у всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. Всем доброго, доброго утречка, где бы вы ни находились, чем бы вы в данный момент не занимались. Нашу музыкальную программу продолжает Илья Сечкин с кавером на, из, ну, даже, как сказать, известную песню. Да, да я не знаю, как это сказать. Это потрясающая песня. Угадывайте, тренируйтесь, узнавайте и слушайте в любых вариациях.

тут бы я, конечно, отдала предпочтение оригиналу в исполнении Фила Коллинза. Итак, друзья, 7 часов и 34 минуты в стране. Время астрологических подсказок на день сегодняшний, 8 октября. Вообще считается, что этот день, когда звезды советуют всем проявить внимательность и не торопиться с выводами. Возможны неожиданные новости или перемены в планах, которые потребуют гибкости. В общении с близкими и коллегами важно сохранять спокойствие и избегать резких слов. Вечер лучше провести в тихой обстановке, чтобы восстановить силы и обдумать дальнейшие шаги. Ну, по сути-то это каждый день. Вот вечером нужно, да, хоть какое-то время провести в тишине, чтобы восстановить силы. Ну, а теперь персонально для каждого знака зодиака маленькая коротенькая подсказочка. Овны. День потребует терпения. Возможны мелкие задержки и разногласия, но к вечеру все уладится. Хорошее время для коротких поездок и деловых звонков. Тельцы. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Не торопитесь с крупными тратами. Лучше все перепроверить. В личной жизни тепло и поддержка близких. Близнецы. Удачный день для общения и обмена идеями. Возможны интересные предложения, связанные с работой или учебой. К вечеру появится желание заняться творчеством. Раки. Сосредоточьтесь на домашних делах. Возможны приятные хлопоты, связанные с семьей. На работе избегайте спешки. Внимательность поможет избежать ошибок. Львы. Ваша энергия будет на высоте. Удачный день для презентации и публичных выступлений. Не забывайте про отдых. Перегрузки могут дать о себе знать. Девы. Хорошее время для планирования и анализа. Не анализов, а анализа. Возможны полезные знакомства. В личных отношениях спокойствие и гармония. Вечером стоит уделить время себе. Весы. День благоприятен для новых начинаний. Звезды благоволят к переменам. Однако не принимайте поспешных решений в финансовых вопросах. Скорпионы. Энергия дня требует осторожности. Не ввязывайтесь в споры и не давайте пустых обещаний. Хорошее время для работы с документами и планирования. Стрельцы. День амбиций и достижений. Возможны новые деловые контакты и предложения. Следите за здоровьем. Не забывайте про отдых и полноценный сон. Козероги. Хороший день для завершения начатого. Возможны финансовые поступления или приятные новости от партнеров. В личной жизни стабильность и понимание. Водолеи. Возможны неожиданные перемены в планах. Отнеситесь к ним спокойно. Они ведут к лучшему. Вечером время для общения с друзьями. И, наконец, рыбы. Ники. День благоприятен для творчества и самовыражения. Возможны новые идеи и вдохновение. В отношениях легкость и взаимопонимание. Ну, неплохой денек, судя по всему, сегодня нам звезды сложили. Как-то там они сегодня, да, повернулись, развернулись. И светят, кстати, ярко. И это все благодаря тому, что небо безоблачное. Поэтому, друзья... Да, будьте внимательны, будьте осторожны, следите за словами, следите за динамикой своей жизни, спешите, ну оно куда ж, оно ж что ж, тем более на работе ж, та ж. Вот поэтому пусть все будет размеренно, проверено и уверенно. Надо запомнить эти три слова, это сочетание, по-моему, замечательно. У меня есть музыкальные заявки от наших постоянных радиослушателей, я начинаю начинать. Их выполнять. И первая для Александра звучит Земфира с песней «Корабли».

Интересная версия получилась, почему-то укороченная какая-то, ну да ладно. Так, дабы не откладывать в долгий ящик, я выполню, пожалуй, и музыкальную заявку от Михаила. Единственное, Михаил, наверное, сразу принесу свои извинения. Мне кажется, это не то, что вы заказывали. Ну, знаете ли, задачки вот такие с утра ставить. Тут даже интернет еще не проснулся. А вы хотите, чтобы вот прям все вам нашли во всей такой красе. Ну, если вдруг не то, вы пишите. Конечно, я еще что-нибудь попытаюсь найти. А может быть, у вас и желание отпадет это слушать после того, что вы услышите. Но, тем не менее, заявка поступила, а значит, я должна просто ее выполнить. Также могут и этими услугами радиостанции ОК могут воспользоваться каждый, кто нас слушает. 8-771-202-1006. Пишите, пожалуйста, передавайте привет и просто заказывайте песни для настроения себе. Это все, естественно, прозвучит в прямом эфире. Выполню, передам привет и все объявлю, скажу. Ну, а теперь, Михаил, ну, готовьтесь, я не знаю. Вот то, что я нашла по вашей заявке, насколько это оно, жду от вас обратной связи.

Наверное, такое легкое напоминание от нашего музыкального редактора к этой минуте о том, что все, солнышко встало, пора работать, уже, в общем-то, приступать к каким-то делам. 7.54 в стране, выходим на финишную прямую этого музыкального информационного часа, и не могу с вами не поделиться историей, причем утренней историей, прям с пылу, с жару, не сегодняшней, и не нашей, в Малайзии произошло. Дело в том, что там живет мать семейства, и ее утро начинается, как большинство и у наших матерей семейства. Она отвозит сына в школу, а затем едет на работу. Вот. И, значит, что у нее приключилось? Она заметила, что в ее машине перегорела лампочка левого поворотника. Понимаете, какая точность? Лампочка левого поворотника. Ну, как бы заметила. Было 7 часов утра. Естественно, автомастерские еще не открылись. Не открылись еще автомастерские! Вот на такой случай вот. Поэтому дама решила отправиться в поездку без поворотника, а по дороге найти мастера. Вот только героиня этой истории, как многие из нас, всегда злится на водителей, каких, которые поворачивают без сигнала. Ей так и хочется крикнуть: «Вы не умеете пользоваться поворотниками? Или купили автомобиль без них?» Понимая, что в этот день она, собственно говоря, сама рисковала вызвать схожие чувства. Что вы думаете, она сделала? Ну, варианты. Раз, два, три. Она прилепила записку. Вот там, где поворотник. Сообщив всем участникам дорожного движения о том, что поворотник сломан и не стоит ее ругать. Она уже едет чинить неисправность. Представляете, там целая петиция. На фото видно? Да, вот там все прям вот на поворотнике, вот прям на багажнике, А4 лист, на нем написано вот это все. Простите меня, не виноватая я. Вот, понятно, что все отнеслись, ну, все, многие отнеслись с пониманием к ситуации, хотя и отметили, что кроме написания записки можно было сделать кое-что другое. Опять раз, два, три. Конечно, подавать сигнал рукой, оповещая о том, что машина собирается повернуть. Ну, не знаю, наверное, это было сложнее, потому что, наверное, она двумя руками держится за руль, еще что-то показывать. Наверное, это было сложным. Зато вот вы написать запись. Додумалась, вы понимаете? О, какая мера ответственности. Ну, я думаю, что столь же ответственно. Все сейчас, кто слушает нас, двигаясь в автомобиле, в автобусе, я не знаю, во-первых, придерживается правил дорожного движения, будь то пешеходы, будь то водители, чувствует себя приподнято в ожидании новой встречи, в преддверии вот этой встречи с своими коллегами, своим рабочим местом, ну, в общем, с тем, что вас сегодня ждет в течение дня. Пусть это все радует абсолютно всех. У меня есть музыкальная заявка, которая пришла от нашего слушателя Дмитрия, но это не тот Дмитрий, который Дмитрий, это другой Дмитрий. Он написал: «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Передаю привет всему Уральску. Поставьте, пожалуйста, Михаил Шуфутинский «Свечи». Дмитрий, ну вот поскольку мы с вами не особо близко знакомы, я, конечно, выполню вашу музыкальную заявку. Но вот прям утро начинать с такого-то, вот прям это вот прям «Свечи», это же прям страшно. Ну давайте фрагмент все равно послушаем. Конечно, это опять же классика жанра. Сам Михаил Шуфутинский. Но это вот прям... Но это не для грусти, не грусти ради. Просто о том, что, да, бывают и такие моменты в жизни. Но после них наступают другие. Солнышко взошло, а значит, будет новый день.

прогресс такая. Ну, конечно, не все так думали, но тем не менее, скажем, в кругу танцевальной музыки, безусловно, группа Тату, эпатаж вокруг всего этого, это, ну да, это забыть нельзя. А сейчас так себе, знаете ли, я вот даже и думаю, а что это нас не догонит? Мы ни от кого не убегаем, мы никуда не гонимся. Мы совершенно спокойно открываем новый музыкальный час, 8 часов 4 минут в стране. Кто-то приступает сейчас к работе, а у кого-то еще целый час до начала работы. Все только просыпается, улыбается, растягивается. Ну, что там, неважно, что там делает. Вот, и никто никуда не гонится. Все хорошо, все замечательно. И день сегодня прекрасный. Четверг, плюс 3 за окном. Полный штиль. Хотя меня, знаете, что настораживает? Вот дальше будет опять ветер, ну, такой, скажем, не сильный сегодня по сравнению с порывами вчерашнего дня. Но, памятуя о том, что по народно-погодным приметам именно западный ветер, то есть вот если бы был сегодня южный, то вообще практически можно было бы не печалиться за зиму. Западный, который сегодня будет иногда поддувать, означает снежную зиму. А вот северный – это уже к холодам. И вот именно сейчас штиль за окном плюс 3, днем будет плюс 18. Так, всем успокоиться, все, будет тепло, хорошо, солнышко, безоблачно. Но, тем не менее, вот этот вот северо-западный ветерок, он портит всю картину моих ожиданий на теплую, недолгую, неснежную зиму. Ну, я так хочу, а я хочу чудо, ну вот пусть такое чудо случится. Не хотите, пожалуйста, загадывайте себе любую погоду. Верьте в это, и так оно и случится. Но по народным погодным приметам именно западный ветер обещает нам снежную зиму. То есть снега будет много. Но сегодняшний день еще и обещает, что зима будет не столь длинной. То есть снег будет много, но, допустим, в течение недели. А дальше, может быть, его и не будет вовсе. Вот такие, друзья мои, прогнозы на сегодня и на ближайшее будущее. Во всяком случае, до зимы. И то, что сегодня солнечно, это обещает нам и в ближайшие недели хорошую погоду. Не обещаю плюс 25, но будет хорошо и вполне комфортно. Так, в этом части у нас урок казахского языка. Конечно же, слушаем, запоминаем, используем. И игра «Керемере» для истинных меломанов. В середине часа попробуем узнать перевернутый фрагмент очень известной песни, потому что неизвестных песен в нашем эфире не бывает. Вот, а, нет, бывает. Вот сейчас, пожалуйста. Вообще неизвестная. Откуда взялась, не знаю. Исполняет какая-то ибица. Какая уж это ибица, не знаю. Там еще и две «ц» вот этих вот, поэтому. Ну, а может быть, кто-то уже и слышал. Ну, а может быть, это искусственный интеллект. А может быть, давайте просто послушаем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

Ой, какие-то трое Сиван. Трое Сиван в нашем эфире. 8:17 в стране. Ну что, друзья, вот этот час я уже готовлюсь к программе под названием «Кемере». Смотрю, что сегодня вам загадать, что у меня готово из перевертышей. Но по ходу пьесы думаю, блин, ну надо же как-то вот о чем-то с вами сегодня поговорить, что-то интересное. И вдруг натыкаюсь, ну блин, ну мимо этого я не могу пройти. Я день радио могу не знать, когда он, потому что для меня он всегда был в мае. И вдруг узнаю вот так вот, знаете, так вот, сегодня Всемирный день осьминога. Ну, блин, жалко, конечно, что не бегемота, потому что это мое любимое животное. А вот Всемирный день осьминога, пожалуйста. Всемирный день, вы понимаете? У осьминога есть Всемирный день. Вот у вас есть Всемирный день? У вас нет, у осьминога есть. И тут вдруг меня сразу такая мысль посетила. Блин, ну да, конечно, существо забавное, хотя опасное. Интересное. Я не видела, хотя их едят там и живые, и всякие там. Столько всяких шуток, всяких и мультиков. Ну, в общем, много чего мы про осьминогов знаем. Но ведь есть что-то, что мы не знаем. Думаю, ладно, хорошо, сейчас найду что-нибудь такое интересное. С другой стороны, вот если бы мы обладали возможностью, ну, скажем, ну, или не то, что качественно, вот то, что умеет осьминог, могли бы перенять себе. Ну, например, вот у нас две руки, у них восемь. Да, чего там, лапы, я не знаю, как это назвать. Ну, тем не менее. Вот представляете, утро. Одной рукой вы чистите зубы, второй делаете кофе, третий там носки надеваете, там четвертый обязательно листаем телефон. Ну, вот как-то так. Еще, и что, еще надо придумать, во-первых, занятия для других рук. И при этом я больше чем уверена, когда вы выйдете из дома, у вас будет мысль о том, что я, кажется, что-то забыл. Однозначно. Вот удивительное дело, примерять на себя какие-то возможности совершенно, не каждодневных, что ли, форматов и существ. Ну, в общем, я вот придумала себе такую сегодня развлекаловку на день. Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь. А почему бы нет? Вспоминайте все возможности осьминогов и думайте, надо нам, вот нам, человекам, это надо или не надо. А ему, ну, у него-то все логично, им точно все надо. Они точно знают, что им делать, чем и как. Так, я тоже знаю, что мне делать, что и как. Буквально через несколько минут урок казахского языка, поэтому не уходим далеко. Знаете ли, звонок прозвенит, чтобы все были на месте, ручки перед собой. Слушаем. Уши на макушке, вот, ушки на макушке, чтобы все, ничего не пропустить. И прямо сейчас не пропустить хорошее назидание от Филатова и Карас. Ну вот, послушайте, сами поймете. Если просто грустно, так. Включи музыку. Все запомнили? Если стало скучно, так. Включи музыку. Это главные правила на сегодняшний день.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8:31 в стране. Я готова, друзья мои, к тому, чтобы провести с вами эту игру. И все у меня подготовлено. То есть перевернутый фрагмент композиции есть, подсказки есть. Но я думаю, что вы сегодня ими не воспользуетесь. Потому что, ну, скажем, сложность будет в том, чтобы песню узнать. Возможно, вы ее и не слышали. Но... исполнителя вы должны знать это точно. Мы с вами разгадывали разные категории исполнителей, которые поют, не поют. Ну, по разным критериям их знают, за разные поступки их знают. Но вот здесь прям певец-певец. Вот понимаете, певец, тут голос. Тут история, тут личность, тут талант, тут эпоха. А почему эта песня? Наверное, вот именно с целью того, чтобы познакомить вас с этой песней. Судя по тому, что сегодня вот заказывал Дмитрий, вспомнив Шуфутинского. А мы эту песню вспомнили с моей подругой. Ну, она у меня птичка певчая. И очень любит такие вот песни. Ну, нет, она разные любит, но эти особенно. Потому что они душевные, они с хорошей поэзией. И периодически она ее напевала. И, собственно говоря, тем самым ее для меня и открыла. Я-то думала, что это ее песня. Оказывается, это не ее песня. Шучу. Понятно, что да. Это из репертуара очень великого человека. Ну и мне кажется, что если вы не знакомы с этой песней, то вы должны ее узнать. Вот именно с этой целью сегодня в программе «Керемере» перевернут фрагмент этой песни для того, чтобы потом она прозвучала в оригинале, и вы насладились вот этим искусством пения, поэзии и вот этой гармонии песни и поэзии. Вот такое предисловие. Как вы понимаете, я же даю время, чтобы вы успели где-то остановиться, припарковаться или, может быть, просто настроить и свои ушки, и приемники, чтобы все было слышно и понятно. Я думаю, сложности как раз не будет определить голос. Вспомнить имя? Ну, может быть, для кого-то. Но у нас такие знатоки играют. Так что желаю всем удачи. Наш номер 8-771-202-1006. Звоните, как только поймете, чей же это голос и что это за песня. Может быть, вы и знаете. Звучит сегодня в нашей загадке. Нужно расслышать это все за 29 секунд. Если вы готовы, то, пожалуйста, я включаю фрагмент. Слушаем и звоним.

0: все.
1: Ну да, вот так вот быстро кончился диван. Друзья, 8-771-202-1006. Что-то приходит сообщение. Конечно же, сначала у нас приходит... А нет, звонит. Звонит Иван, и я говорю, здравствуйте, алло.
2: Алло.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Так, как всегда по маршруту Уральский аэропорт. Иван на связи.
2: Конечно.
1: Как настроение?
2: Ну, нормальное, лежниковое вроде.
1: Что там за городом? Нет иния, снега, обледенения?
2: Так, в районе подстёкнуло, что-то прям туманно было, где мосты.
1: Ох ты ж, ну вот да, это частенько. Когда такие перепады температуры, туман — это нормальное явление. Мне нравится туман, это красиво. Страшно, но красиво. Так, ну что, скажете вы мне сегодня, Иван?
2: Это Анна Герман, да? Герман это?
1: Это Герман, Анна Герман, Анне Веске, Анна Герман. Аплодисменты в вашу честь. А, скажите, я не спрашиваю, Иван, откуда вы это знаете. То есть вы знаете, что ты...
2: У меня, короче говоря, это отец у меня раньше любил эту лук.
1: Певицу. Певицу.
2: Ага.
1: И вам приходилось слушать?
2: Ну да.
1: А какие песни знаете?
2: Один раз в год.
1: Сады цветут.
2: Сады цветут, да.
1: Да.
2: Ну, там еще композиции есть, но это такая вот, которая более-менее на... Это,
1: ну да, а мы эхо друг друга, да, это как бы вот такие...
2: Да, это такая вот песня.
1: Ну вот эту песню вы точно не знаете.
2: Нет, я ее где-то слышал, я не помню, как она называется.
1: А слова какие-нибудь из нее, ну-ка? Классно, такой эффект. Как будто мы куда-то едем вместе.
2: Ну, я-то еду, да. На подъезде к аэропорту.
1: Все, поняла. Вань, я не буду вас мучить, вы не думайте. Я вам скажу, эта песня называется «Город влюбленных». Сейчас мы... Я же для того, чтобы ее все услышали. Насколько она нежнятная, нежная и какие там потрясающие слова. Передавайте привет, вы наш победитель в очередной раз. Я вас искренне с этим поздравляю.
2: Спасибо за поздравление. Так, это приветы, ну, вам, Уральску, 777, где ловят наше радио. Uh-huh. Те, кто услышал, всем привет. Uh-huh. Аэропорт, привет. Дерпорт, привет. Дом, привет, как говорится. Старый рабочий, привет.
1: Хорошо. Вам хорошего рабочего дня. Я вот прям как будто вижу, что мы сейчас едем по этой широкой дороге. Сейчас будем...
2: Опять туман, сильный туман сейчас опять начался.
1: Вот. Включите поворотник, и впереди засветятся огни аэропорта. Там же так ярко сейчас, все светло. Они должны пробивать прям всю картину. Ну, блин, надо как-то приехать посмотреть. Частенько я это делала, что-то совсем забыла. Спасибо большое, Иван, что вы с нами. Спасибо, что опередили всех. Спасибо вашему папе, который любил эту певицу. Я думаю, ее многие старшего поколения любили и любят. И я вам еще раз желаю хорошего дня и настроения, и успешной работы.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Оставайтесь с нами. Ну что, вот, все, хорошо. Так, кто-то там что-то присылал, наверное. Давайте узнаем, кто там еще догадался. Сейчас посмотрю, кто у нас все. Так. А, Надежда. Да, была еще... Надежда. Ну... Надюха? Нет, это не песня не «Надежда». Я песню уже сказала, да, это «Город влюбленных». Она такая, знаете, как будто киношная, что ли. Но ведь Анна Герман отличалась не просто исполнением, а в ее песнях столько души и какого-то актерского такого. Поэтому, ну, не могу не отказать себе в удовольствии послушать эту песню вместе с вами. Еще раз напомню, теперь уже, поскольку я это объявила, это Анна Герман, которая не стала, по-моему, в 82-м году прошлого столетия. Песня называется «Город влюбленных».

молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

8:50 в стране, друзья. Ну что, вот и второй час моего утреннего дежурства практически подходит к своему завершению. Иван, спасибо большое. Сейчас запуталась просто от увиденного. В восторге. Вот что значит в городе солнышко. Ну да, слегка прохладно, но так вот все светит, так хорошо, все четко видно. А за городом туман, туман, туман. Иван прислал картинку, фото. Издалека видно аэропорт. И солнце сквозь вот эту дымку пробивается. Небо-то чистое, ясное, но туман достаточно густой. Вот это удивительно, это потрясающе. Вот природа умеет удивлять, поражать. Главное, обращать на это все внимание. Напоминаю, что, друзья, сегодня потрясающий день. Сегодня Всемирный день осьминога. Предлагаю прям вечером сегодня за ужином отметить это событие. Ну, вы же не знали, что 8 октября такой день. Из тех качеств, которые не то что приписывают, а которые изучены у осьминогов, хочу вам сказать одно. Вот это вот точно бы нам пригодилось. Правда, не знаю, какой частью бы мы... Ну, наверное, руки, потому что они это все делают щупальцами. Дело в том, что осьминог способен пробовать пищу еще до того, как она окажется у него во рту. Ну, понятно, что, да, вот эти вот щупальцы, вот эти вот, они имеют химические, оказывается, рецепторы, как бы это правильно нужно как-то по-научному сказать, рецепторы на присосках, которые вот у них там присоски, на них химические рецепторы. И они помогают ему определять свойства объекта непосредственно при контакте. То есть дотронулся и понял, свежее, не свежее, вкусное, невкусное. Понимаете? То есть у него щупальца это и рука, и нога, и орган чувств, и своеобразный дегустатор. Блин, было бы классно. Мы-то только вот по запаху, да, сначала там глаза, потом запах, потом уже, значит, вкусовые рецепторы, которые у нас находятся там вот во рту. А он все потрогал и все понял. Я бы хотела такими свойствами обладать. Ну, какие-то вот эти вот химические рецепторы. Надо найти у себя присоску, остается, и все. Ну, как-то так. Да, есть чему удивляться, есть что узнавать, что познавать. И пусть сегодняшний день для всех наших слушателей принесет что-нибудь новенькое. Учитесь чему-то новому, узнавайте что-то новое. Это всегда добавляет красок, интереса и, главное, эмоций, без которых, ну, никак нельзя жить. Нам их просто не хватает. Хотелось бы, чтобы и все было в норме. Избыток тоже нехорошо. Не нашла песню про осьминога, но зато нашла чудесную песню. Ну, как сказать чудесную? Это высоко сказано, но, тем не менее, все ее помнят и все ее знают. Матранка, Медуза. Тоже еще тот, знаете ли, можно сказать жук, но Медузу жуком не назовешь. Может, Матранг жук, а Медуза это тоже интересная и скользкая, иногда опасная, но интересная. Поэтому вот Матранг и Свич-диско в самом финале этого музыкального часа на волне радиостанции «Окей».

Роман Мессер и Рока открыли музыкальную программу нового частного радиостанции УК. 9.02 в стране, 8 октября на календаре. Приветствую всех, кто присоединился к армии наших слушателей. Ну, может быть, только что приступил к своей рабочей деятельности. Ну, потому что у кого-то в 8, у кого-то в 9 начинается рабочий день. А кто-то, может быть, сегодня отдыхает. Счастливчики, вас тоже приветствуем. Неважно, чем вы заняты. Может быть, пока вы еще даже и не проснулись, находясь на работе. А может быть, уже бодры, полны силы и энергии. Не тратьте время попусту. Именно в этот час сейчас ваш организм должен проснуться и включиться во все, что вам сегодня предстоит сделать. И именно этот час самый активный и такой, скажем, энергичный. Так что, если вам нужно что-то сделать важное, именно вот с 9 до 10, ну, может быть, до 11, надо постараться успеть. Потому что дальше вы будете иногда чувствовать усталость, иногда вот будут посещать мысли: ой, да нафига ж мне это все нужно, иногда позевывать и откладывать на завтра то, что вы должны сделать сегодня. Так, меня зовут Елена Лютан, я еще целый час здесь с вами, в этом часе у нас программа приветов и поздравлений. Помните об этом, присылайте это все нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006 ровно в 9 часов 30 минут. Все эти поздравления, приветы прозвучат в нашем эфире. Немного о погоде к этому моменту. Плюс 4, вот было плюс 3, а нет, было сначала плюс 4, потом плюс 3, как я обещал, похолодание до 8, на 1 градус, иногда бывает на 2, и вновь температура пошла вверх. Между прочим, по ощущениям гораздо выше. Я выходила на улицу, там не плюс 4, а такое ощущение, действительно, что чуть больше. Но ожидание того, что днем будет плюс 18, да еще безоблачно, сухо и плюс 18, понимаете, 8 октября должно радовать, заставлять улыбаться и понимать, что да, солнце нас любит. И еще как бы вот эти вот отдаленные воспоминания жарких летних денечков, они должны, конечно, нас согревать. Ну а уж приятные воспоминания о приведенных летних денечках, тем более. Главное, чтобы было что вспоминать. Поэтому старайтесь. Для этого нужно стараться, да. Наполнять каждый день событийностью, информацией, чем угодно. Главное, чтобы это все запоминалось в памяти. Это должно приносить удовольствие. Михаил Великий написал к нам на WhatsApp и прислал музыкальную заявку. Спасибо большое, что вот у нас происходит такой обмен информацией. Было что-то сказано про Матранга. Я, например, не слышала о том, что он делает попытки вернуться снова на сцену. Ну что ж, молодец. Опуститься на самое дно и снова подняться. А кто против? Кто ему это запретит? Тем более, что человек, он творческий. И Михаил попросил поставить песню под названием «Ласковый зверь». Это 9 грамм и Алина Орлова. Не могу отказать Михаилу в этом удовольствии. Послушать эту песню и нам с вами присоединиться к этой компании.

каждой музыкальной программе что-то на итальянском. Да, я обещала своим родителям начать учить итальянский язык на пенсии. Осталось немного, так что и родителям осталось не немного, а придется подождать немного, когда я на самом деле этим займусь. 9 часов и 21 минут в стране. Как вы понимаете, осталось в непонятках, прослушав песню. Да, слегка печально, но более я в непонятках после того, как прочитала историю, которая годится, знаете, для чего? Для того, чтобы, ну, скажем, вечером в кругу друзей или семьи обсудить что-то, отвлечься, может быть, в обеденное время. Ну, в общем, чтобы, с одной стороны, понять мировоззрение и отношения, ну, скажем, людей другого склада, других, из жизни других, что-то узнать. И, с другой стороны, на фоне этого как-то сравнить со своими отношениями. Начну с вопроса. Скажите, что вы дарите своим любимым людям на день рождения? Мне кажется, что с года в год все больше сходятся на том, что нужно дарить деньги. Потому что нам лень, знаете ли, у нас нет времени что-то такое купить, чтобы предугадать желание. Поэтому в одних странах договариваются, спрашивают. Нам все равно лень спрашивать, догадываться. Поэтому все-таки склонны к этому. В другой стране вообще принято просто дарить деньги. И вот одна из таких историй закончилась, конечно, неприятно. Но давайте все по порядку. Некая влюбленная парочка из Шанхая нередко обменивалась небольшими денежными подарками. Ну, у них там принято в красном конверте это все преподносить. И вот, в день рождения любимой девушки бойфренд отправил ей традиционный красный конверт, положив туда 520 юаней. Ну, это... Ну, как-то сейчас надо быстро посчитать. Где-то порядка $77. Вот так я могу сказать. Но даже дело не в этом. Просто число 520 созвучно с китайской фразой «Я люблю тебя». Милота какая, да? Символизм, как я все люблю. В ответ мужчина надеялся, что получит от девушки 1314 юаней. Это созвучно с фразой «На всю жизнь». Как-то странно, да? То есть он подарил 520, а в ответ думал, что получит практически в два раза больше. Ну, неважно. Романтическому символизму не суждено было состояться, ведь девушка не прислала кавалеру никаких денег. Понимаете, он-то рассчитывал. Он 520 отправил, отдал и сидел, ждал. А она такая: а вот знаешь что, не на всю, видимо, жизнь. Но на этом история не заканчивается. Бойфренд разозлился, и знаете, что он сделал? Он отправился в полицию. Да. Ну, пошел пожаловаться маме с папой. Наверное, стало стыдно. Пошел в полицию. Полицейские, конечно, удивились. Ну, потому что пришлось разбираться в таком случае. Я не знаю, тут как бы никаких уголовных наказаний и даже гражданских нет. Дело все добровольное. Но с девушкой они все-таки побеседовали. Я не знаю, что они там ей сказали. Как нехорошо, он же так рассчитывал на эту 1300, представляете? Девушка подумала и сказала: да фиг с ним, конечно, я верну мужчине его денежный подарок. Что мне эти 520 юаней? Это гораздо меньше, чем 1314. Но при этом добавила: между нами все кончено. Окончен бал, погасли свечи. Понимаете? Вот так. То есть жили дружно. А я потом думаю, а что так в дорамах у них постоянно? Они так легко сходятся, расходятся. Нет, сходятся они сложно. Там, правда, бывают какие-то договоренности, помолвки. Но расходятся так, и все. После долгих, длительных отношений. А оказывается, вот оно как может быть. Понимаете? На ровном месте. Поэтому, если у вас в кругу ваших друзей, близких, у кого-то день рождения, слушайте, ну, надо 10 раз подумать, чтобы, ну, во всяком случае, не испортить отношения. Вам это надо? Вам это не надо. А если есть желание, вы можете прислать свои поздравления к нам в эфире. Они прозвучат в 9:30 в эфире, и это будет приятно. И, кстати, ничего вам не будет стоить. Да, и, конечно же, хочется еще раз напомнить, друзья, что наша команда продолжает набор ведущих, редакторов новостей. Вот, кстати, новостейная служба у нас заработала. Это прекрасно.
прекрасно. Вот все, что умеете, если умеете говорить, любите, интересуетесь всем, ну, добро пожаловать к нам в команду. Мы найдем, чем вас занять. Я думаю, вам будет интересно это как опыт. И команда у нас веселая, замечательная. Ну, а помимо этого, конечно, мы ждем наших рекламодателей. Присылайте. Мы сделаем все, чтобы ваша реклама была услышана. И, друзья, конечно же, музыка, не будем об этом забывать. Я так много наговорила. Нам пора готовиться к программе «Кто сегодня молодец?». Поскольку тема была затронута, да, мы все разные, да, у нас разный подход, отношение к подаркам, к деньгам, к отношениям. Поэтому, да, вот, по-моему, Ваня Дмитриенко в самую вот прям вот точечку. Правда, он просто про любовь. Они, да, они разные, но там все равно чувства остаются. Ну, да, так в жизни бывает. Вот-вот, я Венера, а он Юпитер.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: Как всегда, точно по расписанию, ровно в 9.30 программы «Привет и поздравления» в эфире радиостанции ОК. Самый ответственный, волнительный и приятный момент всего эфира. Ну что ж, спасибо большое, как всегда, тем, кто нам присылает сообщения. Сегодня у нас необычный день. У нас сегодня впервые есть сообщение, которое записано. Ну, голосовое сообщение с поздравлением. И удивительно, что только первый человек так догадался сделать. Ведь можно действительно, чтобы самим поздравить в эфире нашей радиостанции. Это же ничего не стоит, но это насколько приятно и себя услышать, и услышать поздравления в такой важный день для близких, дорогих людей. Ну что, начнем. Здравствуйте. Хочу поздравить с рождением доченьки моего любимого брата Бекзата и его жену Айсулу. Пусть маленькая красавица растет здоровой, счастливой, окруженной любовью. А вам желаю терпения, силы, чтобы эти первые бессонные ночи потом вспоминались только с улыбкой, с пополнением в вашей семье. Это прислала сообщение сестра Жанар. Привет, Радио ОК. Передаю привет моему супругу Руслану. Он сегодня отмечает свой день рождения, и я хочу сказать ему то, что не всегда говорю вслух. Спасибо тебе за заботу, за чувство юмора и за то, что рядом с тобой я чувствую себя дома. Желаю тебе здоровья, удачи, и чтобы впереди было еще очень много счастливых лет вместе. Подпись «Лизат». Прекрасные слова, настолько теплые, душевные, сердечные. Я надеюсь, что Руслан просто счастлив услышать такое. Здравствуйте, хочу передать большой привет моей сестренке А7. Ты у меня человек очень добрый, отзывчивый и всегда готова прийти на помощь. Желаю тебе здоровья, семейного тепла, хорошего настроения и побольше поводов радоваться каждому дню. Обнимаю тебя и желаю прекрасного четверга. Это сообщение от Динарочки. Так, здравствуйте. Передайте привет моему сыну Алихану от мамы Гульмиры. Он сейчас начинает новый этап в жизни, переехал в другой город и живет самостоятельно. Ой, да, с этим каждый год мамы студентов, конечно же, учеников сталкиваются. Это очень ответственно и волнительно. Сынок, желаю тебе не бояться перемен, верить в себя и всегда помнить, что где бы ты ни был, дома тебя любят и ждут. А сегодня просто хочу сказать тебе, я тобой горжусь. Так, смотрю еще. Пожалуйста, привет всем слушателям. Хочу сегодня поздравить коллегу Камилю с возвращением из декретного отпуска. Желаю тебе спокойно войти в рабочий ритм, не пытаться сразу успеть все и помнить, что ты не обязана быть идеальной во всем одновременно. Пусть и работа радует, и дома все складывается хорошо. Это коллеги, и в частности Айнура прислала такое сообщение. И вот сейчас будет торжественный момент, ну как торжественный, волнительный для меня момент, потому что к нам прислали поздравление, записанное голосовым сообщением. И мы с радостью, конечно, выполняем эту заявку, чтобы, во-первых, это поздравление прозвучало в нашем эфире. Вот, давайте услышим эти слова поздравления и пожелания от наших радиослушателей.
4: Қымбатты біздің келініміз Айымгүл, бүгін 8 октябрь сенің туған күнің. Құтты жасың болсын, жаңа жасың құтты болсын. Үлкен тұңғыш ұлымның жолдасы сенің. Бар жақсылықты тілейміз саған. Біздің әулетке келіп, сізге бес немере сыйладың, бізді қуантып. Денің сау болсын, ақ жарқын аңқылдақ мінезіңмен тек ортамызда жүре бер. Сен жақсы көреміз, жаңа жасың құтты болсын тағы да. Папаң Асылбек, мамаң Балым. Дорогой мой брат и наш друг Мурат Баяшевич, поздравляем вас с вашим днем рождения. Сегодня 8 октября, поздравляю с днем рождения. Желаем вам доброго здоровья, успеха в работе, долгой и счастливой супружеской жизни вместе с Бақыт апа. С поздравлением, Асылбек и Балым.
3: Ну, смотрите, как, насколько это чудесно, насколько это потрясающе. Ну, во-первых, себя услышать, во-вторых, своими словами передать все свои чувства и пожелания. Есть еще примечание к этому сообщению, поставить песню определенную, я ее, конечно же, поставлю, как только передам привет всем, кто не получил сегодня персонального привета. Ловите привет от Радио Окей, лично от меня, всем хорошего дня, улыбок, конечно же, на лица, чтобы не казались мы такими печальными, грустными, осенними. Нет, радуемся каждому мгновению, каждой минуте, всему, что мы делаем, всему, о чем мы думаем, всем и всему, что нас окружает. Всем отличного дня. И вот теперь я еще и выполняю музыкальную заявку на вот это поздравление. К этому поздравлению голосовому попросили включить в программу песню Жас Даурена «Дарите женщинам цветы». Ну, прекрасная и песня прекрасная, и напоминание хорошее. Чем новый день не повод подарить женщинам цветы? А Жас Даурен дарит настроение тем, у кого сегодня день рождения.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

спокойненькая композиция от Маклани. This is my life, так она называется. Но тон, которым он это произносит, такой, знаете, как будто вот такой жалобный, просящий человек, который говорит, ну не троньте меня, ну это моя жизнь, я так хочу, чтобы песня не кончалась. Ну это и правильно, друзья мои. Да, периодически нужно себе эту фразу повторять. Это моя жизнь, и в ней должно быть все то, что я хочу. Вот с такой мотивацией, с таким настроением, пожалуй, заканчиваю свое дежурство. 9 часов и 49 минут в стране. Пожелаю вам отличного продолжения дня. Еще раз порадуюсь и пожелаю удачи нашей информационной службе, которая приступит к работе в 11:00. Поэтому всем хороших новостей сегодня, событий ярких, запоминающихся. И до встречи завтра утром. Услышимся в 7:00. С вами была Елена Левитан. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
4: ОК.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар. We go up, we go down, cheers to all the freaks in town, drinking bottle after bottle after bottle.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 876 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Окей,
2: радиосы. Сенем жеребным, жиелегенде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Вы слушаете радио Кей. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Казахстане с 1 октября запущен последний в этом году лимит программы 7-20-25. На ипотеку выделили 25 миллиардов тенге. Кредит выдается под 7% годовых, первоначальный взнос от 20%, срок займа до 25 лет. Приобрести можно только новую квартиру от застройщика, уже введенную в эксплуатацию. Стоимость жилья ограничена. Астане, Алматы, Актау, Атырау и Шымкенте до 30 миллионов тенге. В Караганде до 25 миллионов, в остальных регионах до 20 миллионов. С начала года банки выдали почти 3700 займов на сумму около 75 миллиардов тенге. В Казахстане за 9 месяцев 2026 года выпустили более 146 тысяч автомобилей и единиц автотехники. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим отдельным производителем стал кустанайский завод «Талур». Там произвели более 56 тысяч единиц техники. Еще почти 14 тысяч автомобилей запустил завод «Kia Казахстан». Самой массовой моделью казахстанского производства остается «Chevrolet Cobalt». С начала года собрали более 27 тысяч таких автомобилей. В отрасли отмечают не только рост объемов, но и увеличение уровня локализации. В Казахстане развивают производство автокомпонентов, включая шины, сиденья, кабельную продукцию и элементы интерьера. В Казахстане завершил службу последний военно-транспортный самолет Ан-26, находившийся на вооружении Национальной гвардии. Самолет был построен в 1981 году на Киевском авиационном заводе. Первые 10 лет он служил в авиации пограничных войск КГБ СССР, а с 1992 года в составе Нацгвардии Казахстана. За 44 года эксплуатации Ан-26 налетал 8400 часов и выполнял перевозки военнослужащих и грузов. Самолет прошел модернизацию и получил возможность выполнять международные полеты. Последние 15 лет Ан-26 пилотировал подполковник Медет Сейтов. После заключительного рейса экипаж попрощался с самолетом, завершившим многолетнюю службу. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 876 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей радио са. Сенам жрегнам. Жиелебенде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: остаться.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
2: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: Окей.
5: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: искали золото.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. С 1 января 2027 года в Казахстане изменятся правила назначения ряда государственных пособий. Правительство вводит оценку уровня благосостояния семьи или отдельного человека. Граждан будут распределять по 5 категориям – от высокого уровня дохода до экономически и социально уязвимого. Пособия в основном будут предоставлять людям из категории С, Д и Е. Для обеспеченных граждан выплаты могут приостановить. При этом предусмотрено исключение. В частности, для детей и людей с инвалидностью, некоторых многодетных матерей и отдельных получателей специальных пособий. Для оценки благосостояния государство сможет проверять сведения о банковских счетах, кредитах и задолженности. Окончательная методика оценки пока не утверждена. В Казахстане отозвали регистрационное удостоверение вакцины «Ротатек», которую применяют для профилактики ротавирусной инфекции у младенцев. Решение принято 1 октября по добровольному обращению владельца препарата. В Комитете фармации подчеркнули, вакцины, ввезенные или произведенные до окончания срока действия регистрации, можно использовать и дальше. Причина отзыва не связана с запретом на применение препарата по медицинским показаниям. Западно-Казахстанская область заняла второе место в стране по темпам урбанизации. С 2010 по 2026 год доля городского населения региона выросла на 11,3% пункта. По этому показателю Западно-Казахстанская область уступила только Костанайской области. В целом сегодня в Казахстане около 64% населения живут в городах. Основные причины оттока жителей из сел – нехватка инфраструктуры и большее количество возможностей для работы и развития в крупных населенных пунктах. По прогнозам аналитиков, к 2050 году доля городского населения Казахстана может вырасти до 75%. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

паузу. Радіо Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил новые инициативы для стран Центральной Азии и Азербайджана. В частности, в 2027 году планируется провести молодежный форум по волонтерству. Также Казахстан предлагает создать общий календарь культурных, научных, спортивных и туристических мероприятий для развития внутрирегионального туризма. Токаев отметил, что с 2018 года страны выдвинули более 200 региональных инициатив, однако лишь часть из них была реализована. Президент предложил провести инвентаризацию этих инициатив и определить наиболее актуальные для дальнейшей работы. В Казахстане отменили правила, которые позволяли принимать дороги с неустраненными дефектами. Ранее подрядчикам могли не требовать исправлять брак, вместо этого предусматривались удержание средств, снижение стоимости работ или увеличение гарантийного срока. После протеста транспортной прокуратуры положение, допускавшее сдачу дорог с недоделками, исключили из приказа Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта. В аэропорту Уральска иностранного гражданина оштрафовали за мелкое хулиганство. 52-летний мужчина прилетел из Стамбула и во время паспортного контроля нецензурно высказался в адрес Казахстана. Полицейские задержали его и доставили в дежурную часть. Суд признал иностранца виновным и назначил административный штраф. Также ему вынесли официальное предупреждение. В Уральске завтра ожидается переменная облачность без осадков. Утром возможен туман. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 17-19. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Это были все новости на сегодня. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь с нами.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дос, друг, достар, друзья, корба, подруга, адал, дос, верный друг, адал, верный, дос, друг, адал, дос, жақын, корба, близкая подруга, жақын, близкая, корба, подруга, жақын, корба.
0: Учим казахский язык легко.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Радио Окей. На волне твоего города.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Әріптес, коллега. Жерлес или ауылдас. Земляк. Туыс, ағайын. Родственник. Алыс, ағайын. Дальний родственник. Алыс, дальний. Ағайын, родственник. Алыс, ағайын. Біз жерлеспіз. Мы земляки. Біз, мы. Жерлеспіз, земляки. Біз жерлеспіз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей,
3: радио се. Сенім жүрегімнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: впрочем.
1: Попкорн не всегда был любимой закуской для похода в кино. Фактически до Великой депрессии попкорн в кинотеатрах был запрещен.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для грусти.
2: «Окей». 106 FM.

0: судьба, жизнь.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

Народ непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Радио «Окей». Место не для грусти. 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
3: Жарнама орнала струв мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: Радио ОК. Места нет для

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место не для

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15. Радио ОК. Место не для ограничений.

Женщин, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны твои.